Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно

0: humorfm.ru.
1: Категория 18+.
0: Радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества.

0: 938-2003.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
12: Лаврадио.

0: Люди, которые постоянно заканчивают сообщение точкой, на самом деле почти что на 50% чаще, чем коллеги другие, которые ставят восклицательные знаки и смайлики, выгорают. Советуют таким сотрудникам не предлагать какие-то тренинги, а просто отправить их на дополнительный выходной. Проанализируйте, и даже если вам вообще не близко выгорание, начните ставить точку. Возможно, после такой новости вам дадут новый выходной или какой-нибудь дополнительный отпуск.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20 66 66.
11: Love Radio.

0: аппетитно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах «Ситна» бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 149 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 17 по 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
0: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
7: Лаврадио.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Танцы Love Radio. Летний сезон.
2: Красавцы, Лавразио с тобой, давай просыпаться вместе. Если ты думаешь, что ты занимаешься чем-то не тем в этот вторник, вдруг ты какой-то непродуктивный, не складывается у тебя что-то, о чем говорят коучи из различных социальных сетей, то вот сначала небольшой вам вопрос с самого утра. Я сейчас включу какой-то звук, а вы подумайте, может даже успеете написать, откуда звук, с какого соревнования, даже так скажу, записан вот этот звук.

0: настоящее соревнование. Люди где-то там состязались в мастерстве. Итак, это конкурс по исполнению песен в качестве миньона. Выходит новый фильм про миньонов, и где-то люди дабл, конкурс подражания чайкам. Но сейчас люди специально оттачивали свои умения, чтобы петь как маленькие желтые антропоморфные человечки. В целом, как вы видите, можно абсолютно в любом показать свой талант, и людям это понравится. Мы не дослушали до той части, где зал взорвался аплодисментами. Так что я пока заполняю, видимо, заявку на конкурс песен смешариков, потихонечку собираю свои силы и свои таланты. Ну а мы пока послушаем музыку. Естественно, я поставлю песни, которые меня сегодня будили. И вы на 8-915-300-106-6 можете отправлять свою песню, которую хотели бы услышать в Morning Routine. Если она будет подходить под этот формат, то, конечно же, обычно это треки, которые не звучат у нас в традиционном плейлисте и которые должны максимально дать заряд или открыть музыку с новой стороны. Ну, после Morning Routine посмотрим, что там по звездам и настоящим, и звездам, которые рассказывают, как пройдет этот день. Ну, а начнем этот час вместе с Avalon Roxton и Vertigo. Красавцы, Love Radio с тобой. Давай просыпаться.
1: Спонсор утреннего шоу – АО «Суточно».

лежать на малиновой луне, где она и будет нас искать. Ну, а я искал треки, которые должны вас сегодня будут разбудить, в том числе с вашими предложениями. А вот, напоминает нам Игорь, что действительно, буквально вчера 33 года могло исполниться Оливеру 3. Недавняя трагедия, к сожалению, в Рио-де-Жанейро его унесла. Но музыка у него осталась самая крутейшая, один из удивительнейших артистов. Если вам нравится визуальное творчество, помимо музыкального, клипы Оливер 3 всегда переворачивали представление о том, как может выглядеть визуал. Ну и плюс это, естественно, мастер ремиксов своих собственных треков. Там есть огромная история с пересэмплированием другой его песни, которая сейчас не прозвучит. Ну, ее, вы уверен, тоже слышали в эфире радио. Ну, а сейчас, наверное, символично будет вспомнить его и поставить песню «Лайк».

0: продолжит сегодняшний Morning Routine же трек от меня, от американского хип-хоп дуэта из State College. Это Joey Valance and Broy, Underground Sound.
1: All right, y'all, we better rewind. We better take it way,
0: way back.
1: Теперь
0: можно немножечко
1: размять свой шею. Maybe take a trip into the underground.

0: года трек, группа совсем-совсем свежая. Они решили немножечко помочь нам вспомнить тот самый underground sound, про это же и поют, и говорят, что вот-вот мы возвращаем его, тот самый ольдскульный звук. Ну, а мне нравится открывать новые вещи в интернете. Вот Денис уже лайкнул трек. Денис, спасибо, что лайкнул. Добавляет себе это Morning Routine. Joey Valance, Bray, Underground Sound и Oliver Terry сегодня Life Goes On.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Трип.
1: Сижу вот и думаю, а вы вообще представляете, что вас сегодня ждет? Как жить этот день? Ну, конечно же, не представляете. А мы прямо сейчас все расскажем, да еще и разложим по 12 категориям. Конкретно первое — это овны.
2: Овны.
1: Ваша инициатива принесет прекрасные плоды.
2: Тельцы.
1: Уют и покой в доме станут вашей наградой.
2: Близнецы.
1: Любопытство поможет узнать что-то важное.
2: Раки.
1: Вдохновение придет в самый нужный момент.
2: Львы.
1: Ваша щедрость привлечет людей.
2: Девы.
1: Дела пойдут на удивление гладко.
2: Весы.
1: Порадуйте вторую половинку.
2: Скорпионы.
1: Удача сегодня особенно благосклонна именно к вам.
2: Стрельцы.
1: Жажда знаний приведет к увлекательным открытиям.
2: Козероги.
1: Коллеги оценят ваш профессионализм.
2: Водолеи.
1: Оригинальные идеи принесут успех.
2: Рыбы.
1: Творческое настроение сохранится весь день.
0: Спонсор утреннего шоу — АО «Суточно».

0: войдем в мир неожиданных бифов различных звезд. Знали ли вы, что Сет Роган, тот самый весельчак-актер, пухляш, который разговаривает как кто-то из Маппетов, прямо сейчас высказался об актерской игре, да не кого-нибудь, а Сильвестра Сталлоне. Видно, что человек уже беззащитный, зачем лезть вообще было к Сильвестру Сталлоне? Но почему-то Сет решил на одном из подкастов высказаться, что вообще-то не считает убедительной актерскую игру Сильвестра Сталлоне. Между прочим, в мире она, безусловно, является эталоном, и все на нее равняются, но здесь Роган решил поделиться неожиданным мнением, при этом отдал свое, благословение Шварценеггеру и говорит, что Шварценеггер гораздо круче, и его работа в «Великом хищнике», в невероятном фильме, где была проявлена огромная актерская прыткость, вот там эта игра сильнее практически любой игры Сильвестра Сталлоне. В качестве примера он упомянул фильмы «Разрушитель» и «Танго и Кэш». Говорит, Рокки ему вообще безразличен, хотя вот с чем и нужно было сравнивать. Там как бы кричать просто про вертолеты. Удивительно, какую часть нужно было сравнивать между Сталлоне и Шварценеггером. Понятно, что не игру мышц. Там, скорее всего, силу крика, они все могли конкретно так нормально кричать. Или силу акцента тоже можно было сравнить. Потому что, если мы говорим про акцент, как будто бы Сталлоне точно должен выигрывать. Если мы возьмем акценты ранее Шварценеггера, это уморительно. Под конец можно только покланяться Арнольду и сказать: «Мэг! Мэг! Я оттуда чопа!»
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио. Давайте я расскажу вам про стартап, в который вы точно захотите вложиться. Правда, уже немножко поздновато. Вот уже 3 миллиона долларов собрал китайский стартап, чтобы создать искусственный интеллект от комаров. Устройство сможет сканировать пространство, находить цели и поражать их с помощью сверхмощного лазера. Может, не обязательно же сверх прям мощный. Мне кажется, комару достаточно обычного лазера. Ну, просто если в комнате будет прям сверхмощное орудовать, наверное, для человека опасно. Устройство будет уничтожать до 30 комаров в секунду, на расстоянии до 3 метров, обещают разработчики. Можно будет себя конкретно так обезопасить и больше никогда не переживать по поводу кровососущих. Правда, ну, мы все переживали, что машины восстанут против человечества, оно против комаринчества в итоге восстало, и первое цифровое сопротивление будет, видимо, у пищащих и летающих. Опасно нынче быть комаров, тебя могут и электробойкой замочить, и теперь еще и лазер где-то есть. Ну, понятно, что останутся, конечно же, олдскульные люди, которые будут просто наслаждаться комариным писком и бить себя по ушам ночью. Ну, 3 миллиона долларов собрали на разработку, кажется, дешево это не будет, поэтому, видимо, продолжаем жечь пластинки.
1: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: ему на суточно ру.
1: 6+.
2: Утреннее шоу «Красавцы» Love Radio.
3: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаков приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: итальянское путешествие. Этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиозное путешествие. Да и не в одно. С июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande. По системе все включено. Никаких забот, только лишь летнее настроение, только лишь волны и вы где-то там на лайнере. Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемоданы, чтобы отправиться в Грецию. Греческий сезон мы завершили совсем недавно здесь, в эфире красавцев Love Radio, поздравили и отправили. Ну а на очереди у нас Италия и Турция, так что прямо сейчас ты можешь занимать места в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Все, что нужно, это ловить специальный сигнал. Вот сейчас ты можешь приготовиться занимать, но нужно слушать в течение всего дня Love Radio и ждать специальный сигнал от ведущего. И если ты слышишь этот сигнал, обязательно пиши, и мы, возможно, перезвоним именно тебе, чтобы выдать тебе билетик в нашем виртуальном лайнере. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория здесь 18+.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее организации, правила, количество призов, срок, вместе и порядки получения на озон.ру 16+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
4: Я люблю тебя.
3: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
7: Юлианна Караулова.
8: Сергей Лазарев.
9: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: В России хотят увеличить время на оплату парковки. Услуги такси стали дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В общественной палате предложили увеличить время на оплату парковки с 5 минут до 2 часов. Мера необходима в условиях ограничений мобильной связи и интернета. Напомню, ранее в Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут стоянки по всей России. Таксисты стали реже выходить на линию, чаще отказываться от долгих поездок и заказов в центр столицы из-за проблем с топливом. Как пишет Коммерсант, отток водителей ускорился на 20%. Ситуация уже привела к повышению цен на услуги. Минимальная цена за 1 квадратный метр в элитных новостройках столицы увеличилась на 46% и достигла почти 1 000 000 рублей. Основная причина повышения стоимости – большой спрос. Покупка элитного жилья становится удобным вариантом размещения денег в условиях снижения доходности многих инвестиционных продуктов. Love Radio дарит шанс выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru. 18+. Беременную Элизабет Олсен увидели на прогулке в LA. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Россияне назвали профессии, которые не желают детям. Больше всего родители не хотят видеть своих дочерей и сыновей дворниками. На второй позиции, согласно проведенному опросу, рабочие специальности, а на третьей – полицейские и чиновники. При этом 13% респондентов готовы принять любой выбор своего ребенка. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня!
3: Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок стал дворником? Россияне говорят, что нет, но как будто бы представления о дворниках уже давно изменились, да и рабочие специальности, которые указали россияне, ну, они приносят уже. А сколько приносят, сейчас расскажу.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Провели, значит, опрос, и россияне назвали профессии, которые не желают своим детям, и на первом месте дворники. И вот недавно мне понадобилась помощь дворника, как будто бы я не придумал никакое другое действие, не связанное с данной профессией. Делаем ремонт, говорю, ну, может быть, вот у меня тут мусор есть строительный, давайте мы как-то за какую-то копеечку договоримся. И обычно, раньше, когда-то, хотя и не то чтобы сильно взрослый, это все, ну, условно укладывалось в пару тысяч рублей. Они такие, да, конечно, 25 тысяч рублей. Поэтому я уже думаю, я уже желаю в целом своим детям. Ну, нет, я еще желаю людей, которые будут соглашаться на эту стоимость, потому что без этого как бы не получится бизнес выстраивать, если не соглашаются люди. Ну, а так и рабочие специальности. То есть, как бы мы сразу опускаемся на второе место в опросе. Опять же, бригада, которая ремонтирует, вполне себе хорошие, серьезные рабочие люди, тоже прекраснейшим образом зарабатывают. Так что в целом все сдвигается от просто высшего образования, просто наличия корочки и офиса, до деньги-то перетекают вполне себе в рабочие специальности. Задумаемся. Hugel, Eman, Angel и Alternate Moving to the Sun откроют этот час. Красавцы Love Radio с тобой. Кстати, совсем скоро пообщаемся, поэтому держи телефон наготове.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: готовят ваши телефоны.
1: Доброе утро, девочки.
0: И доброе утро, говорим мы парням, а доброе утро, девочки, это название нашей рубрики, где мы с вами общаемся. Уже, мне кажется, месяц не дискутировали, самое время вернуть наши темы. Сегодня решили с вами пообсуждать, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Ну, казалось бы, есть, наверное, два лагеря. Первый, который говорит, ну и что, ну было и было, все равно уже идти что-то делать не хочется, развод и так нелегкий процесс, непростой, можно будет посидеть с девичьей фамилией. Или же наоборот, люди, которые строго говорят, нужно открепиться от предыдущего рода, нужно максимально оборвать все концы и связи с предыдущим человеком, который не очень хорошо к тебе относился, и вернуть обязательно девичью фамилию. Или наоборот, можно еще третью какую-то взять просто сверху, чтобы было классно. Просто если вдруг такая возможность у тебя есть, а пожалуйста, вот, пожалуйста, повод и фамилию сменить, и имя, возможно, заодно тоже. 8-915-300-106-6. Жду ваше сообщение. Рассказывайте, как вы считаете, как, по вашему мнению, нужно ли возвращать девичью фамилию после развода, или, пожалуйста, можно вот с этой новой остаться. Ну, развелись и развелись. Можно взять в свои руки, так сказать, фамилию и правильную славу ей принести и вознести ее. Или же не стоит так делать? Пишите. Также в нашем канале уже есть соответственный пост и кружочек. Смотрите его и под постом пишите ваше мнение, если вам там удобнее это сделать. 8-915-300-106-6. Ждем ваше сообщение. Скоро обсудим.
1: Доброе утро, девочки.

0: вопросом, любовь ли это, если ты фамилию-то в итоге сменил.
1: Доброе утро, девочки.
0: Это наша рубрика, где мы с вами общаемся, и сегодня обсуждаем тему, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Вот Сиска нам сразу говорит, ну, тут смотря какая фамилия. Если бы своя была до замужества такой, что хотелось поскорее от нее избавиться, то не нужно, нет, пожалуйста, оставляйте. А я вот думаю, ну, в целом, если от нее прям сильно хотелось избавиться, ну, наверное, только если родители не поймут. Ну, потому что если прям сильно, то ты приходишь и говоришь, вот, все, теперь я... Королева. И, пожалуйста, ходишь и говоришь, что королева, только королева, непонятно. А нужно ли, не знаю, пишет Наталья. Но я вернула. И ничего не напоминает о прошлом. А это правильно, но с другой стороны, значит, фотки мы убираем. Убираем какие-то подарки, возвращаем куда-то. Хотя, кто просит вернуть подарки, это тоже тот еще ред флаг. А фамилия в итоге остается. И самое главное, каждый раз... Ну, тяжело же, когда ты паспорт каждый раз открываешь, а тебе там про бывшего напоминает все. Это тяжело, а паспорт часто приходится открывать. Особенно, если развод проходит тяжело, то его надо часто показывать на кассе. И Константин нам рассказывает, что, как говорит моя теща, самое хорошее, что мне досталось от моего бывшего мужа, это фамилия. Ну вот, самое главное, что она это вам говорит, а не своей дочери. 8-915-300-106-6. Пишите, как вы считаете, нужно ли возвращать девичью фамилию после развода? Какие есть за и какие против? Как было лично у вас? Делитесь своими мнениями по нашему номеру. Пишите в МАКС 8-915-300-106-6. Также заходите в наш телеграм-канал, и там можете посмотреть. Там есть кружочек, и, соответственно, под постом тоже можете написать.
1: Доброе утро, девочки. Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
10: Папа, динозавры в городе?
9: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
10: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
11: Возрастное ограничение 0+.
12: По
11: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
12: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: там я. Давайте, будиться, просыпаться.
1: Доброе утро, девочки.
0: Это наша рубрика, где мы сегодня обсуждаем, а стоит ли возвращать девичью фамилию после развода. Собираем ваше мнение в нашем канале, а также по номеру 8-915-300-106-6. Вот Марина нам рассказывает, я оставила фамилию бывшего мужа, чтобы с детьми быть под одной фамилией. Это абсолютно логичное решение. При этом Зоя говорит, да если вот ну мороки с этим столько нужно, документов-то у меня много уже, и всякие СНИЛС, и НН, и все прочее. Оставила, конечно, но беспокоит. Ну, в любом случае, если вдруг совершить какое-то действие, вот его уже можно будет под старой фамилией оставлять, если вдруг решите, не знаю, неожиданно разбогатеть, а потом уже все, уже можно менять. Это под той фамилией, я уже новый человек, потом скажете. И вот Денис обобщает эти два сообщения, говорит, я считаю, что если нет общих детей, то зачем вообще нужна фамилия при разводе девушки? Ну, все равно же уже ничего не связывает. А вот если есть общие дети, то и незачем менять, то будет только травмировать детей. Ну и сил, нервов, стопку документов менять тоже нужно будет. Сейчас время дорого стоит, а никто за тебя в итоге фамилию не побегает, не поменяет по всяким банкам и прочим местам. Действительно, огромное количество мороки, это в первую очередь останавливает вообще саму традицию смены фамилии, потому что многие девушки сидят и думают, я тебя, конечно, люблю. Ну вот это же все, вот бегать документы, вот у меня сейчас друг проходит через такой же процесс, у него жена сказала, я ничего и не буду менять, потому что вот бегать со всеми этими документами, удивительно, как позволяет сохранять фамилию, традиционные способы смены фамилии сейчас во всех документах. Пишите, что вы думаете, стоит ли возвращать девичью фамилию после развода, пишите 8-915-300-106-6. Собираем в Максе ваши сообщения, также в нашем канале под кружочком есть пост, можете под этим постом делиться своими личными историями.
1: Доброе утро, девочки.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 149 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 17 по 30 июня. Ситна. Свое. Родное, свежее.
7: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。 шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Агата, ты не забыла своего бывшего мужа и все еще остаешься незабудкой.
1: Доброе утро, девочки.
0: Это была отсылка к нашей утренней теме. Сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» мы обсуждаем, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Вот Анна Грановская нам пишет, с фамилией подписано. Выходила замуж в 21 году, 24 года тогда было, всю жизнь не хотела менять фамилию. При замужестве пошла на уступок и поменяла. 2 года были женаты. За это время так и не привыкла к фамилии. В соцсетях ничего не меняла, только документы. При разводе, конечно же, сразу побежала менять и зареклась еще раз так сделать, так что будущий муж Анны, ты теперь будешь Грановский. И в профиле это моя родная фамилия, подчеркивает Анна. Заметьте, это еще один фактор. Если вы поменяли фамилию в документах, это понятно, это все по закону, но настоящую проверку человек проходит, когда нужно поменять фамилию в соцсетях. Вот если там все изменилось, все, вы официально максимально близки. Полинка нам пишет. В этом месяце развелась, фамилию не стала менять, потому что настолько мороки с этими документами. Еще не хочу возвращать свою девичью фамилию, потому что напоминает о прошлом из детства. И я рада, что у меня появилась возможность сменить фамилию. А бывший муж на это сказал: «Я рад, что ты частичку меня оставила у себя». Ну какой подкожный человек, как он своей фразочкой немножечко оставляет надежду на что-то, что будет в будущем. Ай-яй-яй, аккуратнее с таким. Продолжайте писать 8-915-300-106-6. Нужно ли возвращать девичью фамилию после развода? Как было у вас, как вы считаете, стоит делать? Делитесь своими мнениями у нас в Максе и также пишите в нашем канале под соответствующим постом.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Зарплаты будут повышаться медленнее. В России набирают популярность необычные услуги. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Темпы роста зарплат в России в следующем году, скорее всего, уменьшатся в два раза, однако увеличение доходов продолжится. По словам финансистов, основные причины – это дорогие кредиты для компаний и возможное замедление отдельных отраслей экономики. Эксперты рекомендуют осваивать инструменты искусственного интеллекта и автоматизации, получать новые навыки работы с данными, а также фиксировать свой вклад в результаты компании. Это повысит шансы на потенциальный рост оклада. В Российском союзе туриндустрии рассказали, что делать путешественникам при потере загранпаспорта за границей. Так, необходимо обратиться в посольство или генконсульство для оформления временного паспорта на возвращение в нашу страну. Он будет действовать 15 дней. Потребуются любые доступные подтверждающие документы, паспорт нашей страны или его копия, фото загранника, данные с портала госуслуги, билеты, бронь проживания и другие. Мошенники создают поддельные чаты жильцов многоквартирных домов, сообщают о возможном взломе и предлагают помощь в устранении последствий утечки данных. Для этого злоумышленники просят назвать код из сообщения, установить приложение или перевести деньги на безопасный счет. Россияне могут заказать в интернете необычную услугу – нытинг. Исполнитель готов выслушать претензии к работе, погоде, начальнику, соседям и так далее, без советов, мотивации или призыва взять себя в руки. Также популярны услуги по оправданию заказчика в разных ситуациях, стоянию в очереди, ведению телефонных разговоров, поиску и рассказу необычных фактов на любую тему для развлечения и получения новых знаний. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Красавцы Love Radio. Здесь и нытинг. Это необычная услуга, которую нашли в интернете. Давайте я вам ее опишу, а вы мне расскажете, сильно ли это отличается от работы радиоведущего. Итак, среди всех услуг рассказ необычных фактов на любую тему для развлечения и получения новых знаний, пожалуйста, держите. Исполнитель также готов выслушать претензии к работе, погоде, начальнику, соседям и так далее, без советов, мотивации или призыва взять себя в руки. Да, рассказывайте. 8-915-300-106-6. Открываем клуб нытинга прямо сейчас. Да и самое главное, что он абсолютно бесплатный. Также популярны услуги по оправданию заказчика в разных ситуациях. Готов в любой момент, этим я занимаюсь стабильно. Стоянию в очереди, вот здесь, к сожалению, не получится. Ведению телефонных разговоров, ну, плюс-минус. Короче, нытинг вообще не новая история. И еще кто-то деньги придумал за это брать. Нам, мы уже на зарплате, так что вам не придется платить. Скидывайте свой нытинг сюда, мы готовы будем принять. И пока что буду разбираться. Эйли Фарбин и Рене Миллер «Body Talk» послушаем, а потом поноем.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: кириллица.
1: Где мы обращаемся уже к англоязычной музыке, пытаемся разобраться, о чем же они все это время пели, что пытались донести, чтобы максимально осознанно слушать музыку в эфире любимой станции. Прямо сегодня будет Fast Boy и This Feeling. Что за чувство такое испытывает этот быстрый парень?

0: Ну а теперь давайте попробуем понять. Я думаю, знакомые слова для вас там были. I don't need to fall in love. Fall in love — это влюбляться. Не нужно мне влюбляться. I'm not looking for attention. Attention — это внимание. Мне не нужно внимание. Nothing's ever gonna stop. Gonna stop. Gonna top. This feeling. Вот такой вот он интересный. Букву S в конце выкинул. Stop, stop. Ничто не сможет остановить это чувство. А в конце говорит gonna top this feeling. То есть еще и затмить это чувство. Top буквально сверху этого чувства расположиться. Top on the top. I'm not chasing down my luck. Не гонюсь за своей удачей. Chase — это гнаться. И luck — удача. I got exactly what I came for. Что зачем пришел, то и получил. За что купил, за то и продал. Nothing's ever gonna stop, gonna stop, gonna top this feeling. And when the sun rise fresh into my body, и когда на мое тело обрушатся лучи восходящего солнца, sunrise, I escape into euphoria, скроюсь в эйфории, euphoria. И nothing's ever gonna stop this feeling. Об этом он и поет. И дальше просто продолжает говорить, что не хочу влюбляться, внимание мне не нужно, ничто не сможет подавить или же затмить данное чувство. А вот о каком чувстве идет речь, каждый для себя уже решает сам. Прямо сейчас послушаем полную версию Fast Boy This Feeling.
1: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы», а главный приз – это морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде». И вы можете отправиться туда по системе «Все включено». Нужно ловить сигнал ведущего. Сигнал ведущего звучит не так, но как только услышите, сразу поймете и обязательно звоните. Дозваниваешься в эфир, занимаешь свое место в финале. 17 уже июля мы определим победителя, который отправится в это сказочное путешествие. А если Италия звучит, то значит сказочно будет наверняка. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lafradio.ru. Категория 18+.
1: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Телефон рекламной службы «Лафрадио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Знаю.
1: Три, два, один. Старт трек.
2: Красав Клаб Радио с тобой. Давай узнаем, что нас ждет сегодня. Звезды исписали все бланки, а мы конкретно порционно вам выдаем для каждого знак.
0: Овны.
2: Ваша инициатива принесет прекрасные плоды.
0: Тельцы.
2: Уют и покой в доме станут вашей наградой. Ну, и на этом спасибо.
0: Близнецы.
2: Любопытство поможет узнать что-то важное.
0: Раки.
2: Вдохновение придет в самый нужный момент. Вот сейчас.
0: Львы.
2: Ваша щедрость привлечет людей.
0: Девы.
2: Дела пойдут на удивление гладко.
0: Весы.
2: Порадуйте вторую половинку. Это, кстати, не только к сегодняшнему дню относится.
0: Скорпионы.
2: Удача сегодня особенно благосклонна к вам.
0: Стрельцы.
2: Жажда знаний приведет к увлекательным открытиям.
0: Козероги.
2: Коллеги оценят ваш профессионализм.
0: Водолеи.
2: Оригинальные идеи принесут успех.
0: Рыбы.
2: Творческое настроение сохранится весь день. Аккуратно его применяйте.
3: Спонсор рубрики АО «Супер».

0: радио с тобой. Если ты давно не получал подарков, то есть такое у нас. Знаешь ли, лето — это период, когда хочется взять и сорваться в любой момент куда-нибудь. Но когда же наступит этот самый отпуск? Ну, казалось бы, ну дорого же лететь день в день. Вот и проверим. Это наша новая игра под рабочим названием «Пока что куда летим?». Я ее в своей голове называю «Сорванцы», потому что хочется взять и сорваться. Мы прямо сейчас проверили стоимость билетов из Москвы в три разных города на сегодня на одного человека в одну сторону. Вот прям сегодня взять и из офиса выбежать в аэропорт. Даем вам стоимость билета и три города. Вам нужно понять, стоимость билета до какого города будет озвучена. Куда летим, сорванцы? Итак, давайте писать мне 8-915-300-106-6. Если вы хотите получить подарок от Love Radio, присоединиться к игре. Прямо сейчас напиши «Я хочу». 8-915-300-106-6. Проверим твою интуицию и посмотрим, куда можно быстро сорваться и, может быть, даже недорого.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: правильно, но ничего, нормально пойдет, все равно я все это сделаю. Вот и узнаем. Многие считают, что прямо сейчас стоимость билетов это не окей, но и не райд, но и, может быть, найдем мы какой-нибудь нормальный билет. Это наша игра «Куда летим?», я ее пока еще все в голове называю «Сорванцы». Чтобы сорваться в один день и куда-нибудь улететь, это нужно иметь смелость. Но, возможно, это не так уж и дорого. Сейчас будем разбираться. Виктория у нас на связи. Виктория, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Было ли такое в твоей жизни, что ты вот прям день в день куда-то взяла билет и улетела?
1: У меня так очень часто бывает. Да. Я вообще достаточно спонтанный человек.
0: Так, и куда в последний раз?
1: Последний раз я так летала в Египет, а до этого на Кубу.
0: Ничего себе, прям день в день, и все удавалось, это какие-то горящие туры были.
1: Ну да, да.
0: Ну, и тогда...
1: Я заранее, просто я немножко заранее смотрела примерно плюс-минус куда. И день-день покупала, да, и улетала.
0: Ну, я у вас консультацию, получается, возьму, судя по всему, хорошее дело вы делаете. Смотри, у нас сейчас будет задание достаточно простое. Мы взяли, проверили стоимость билетов из Москвы в три разных города на сегодня на одного человека в одну сторону. Эконом, да, эконом, понимаю, но тем не менее. Даем, прямо сейчас дам тебе стоимость билета, и тебе нужно будет понять, в какой из этих трех городов этот самый билет. Готово?
1: Да, хорошо, давай попробуем.
0: Итак, 8644 рубля. Вполне себе сумма, которую... подъемная сумма. Итак, это может быть билет в Стамбул. Или может быть билет в Архангельск, кстати, город вещания Лав-Радио, 100 и 8 FM там. Или же в Санкт-Петербург, это тоже город вещания Лав-Радио, 105 и 3 FM. Как ты думаешь, в какой из этих трех городов билет сейчас, на сегодня, вот буквально сорваться, стоит 8644 рубля?
1: Слушай, у меня два варианта. Но это точно не Архангельск, туда дешевле, я смотрела.
0: Да?
1: Это либо Стамбул, либо Санкт-Петербург. Все-таки я думаю, что, наверное, Стамбул.
0: Ты думаешь, что это, наверное, Стамбул? Но да. Я напоминаю, что это прям день в день вылет.
1: День-день, но тогда Санкт-Петербург.
0: А почему же так активно ты отбрасываешь Архангельск?
1: Ну, Архангельск, мне кажется, все-таки туда немножко подешевле. Тем более будний день.
0: Тем более, да, в будний день. Что же они натворили такого, что сегодня может быть по-другому? Ну ладно, все, хорошо, я беру твой финальный ответ.
1: Может быть, погода хорошая.
0: Может быть, и погода хорошая. Ну и так, какой твой финальный ответ?
1: Давай, наверное, все-таки попробуем Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербург. Ну что же, я готов тебе признаться, что сегодня дешевле все-таки Санкт-Петербург, чем полет в Архангельск. Ты представляешь? В Архангельск стоит полететь 8644 рубля. Вот в моменте я еще обновил. Подешевело на 100 рублей. 8500 уже, если вдруг хочется сорваться. Да, можно будет это сделать. В Питер последняя цена была 5279. И Стамбул вообще 16100. Сорваться день в день – недешевое удовольствие. Но спасибо тебе большое, что ты со мной протестировала данную механику. Это буквально первая ипостась данной игры. Мне кажется, было интересно и...

0: моменте, я думаю, мы еще раз с тобой сыграем и точно же определим, какой город. Большое тебе спасибо. Ну а вы ждите, игра вернется. Мне понравилось играть. Я думаю, совсем скоро мы еще раз попробуем испытать свои силы.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.

0: Знаешь, где, кстати, Фиеста прямо сейчас? Вот, можете зайти в Парагвай, посмотреть по социальным сетям. Там Фиеста, потому что выходной объявлен в честь победы сборной над Германией. Сборная Германии сенсационно вчера проиграла национальной команде Парагвай. Или этой ночью уже, не знаю, как там считается. Там все в ночи играется, не можно говорить вчера. И вылетела Германия с чемпионата мира по футболу. Все, основное время закончилось 1-1. А в серии после матчевых пенальти сборная Парагвай оказалась сильнее 4-3. Как много национальных праздников появилось благодаря чемпионату мира по футболу. Уже в Узбекистане мы выходили чуть позже на работу, на 2 часа сдвинули. А в Парагвае вообще сегодня выходной. Красота, спорт освобождает время для жизни.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. УГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Банки начнут по-новому считать неподтвержденные доходы заемщиков. Власти хотят ввести дополнительные выплаты для безработных домохозяек. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. При расчете среднемесячного дохода заемщика банки с 1 июля будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода. Выписки по счетам можно будет использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Иные поступления необходимо будет подтверждать дополнительными документами. Основные цели изменений – повысить достоверность оценки долговой нагрузки и уменьшить риски невозврата кредитов. В России могут ввести ежемесячную выплату для безработных граждан из небогатых семей и заведения домашнего хозяйства. Согласно идее Госдумы, мера поддержки будет полагаться только нуждающимся. Выплата будет временной, на уровне МРОТ. Мошенники ищут фотографии автомобилей в социальных сетях и на электронных площадках по продаже авто, чтобы использовать их для получения незаконных выплат по страховке. В группе риска водители, которые выставляют свои машины с госномерами. Злоумышленники обрабатывают снимки, наносят на кузов трещины, вмятины, глубокие царапины и другие повреждения, подают поддельное заявление в страховую компанию от имени владельца и прилагают фиктивный счет за ремонт. Сотрудники, которые выполняют 5-минутные разминки или позволяют себе короткие прогулки каждый час, чувствуют себя в среднем на 17% менее уставшими. Как выяснили иностранные ученые, у работников, которые на протяжении всего дня сидят неподвижно, концентрация и исполнительные функции мозга падают к вечеру, а у активных людей фокус сохраняется до конца дня. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Красавцы Love Radio с тобой. Иногда существуют мошенники, перед которыми, ну, я бы не сказал, что хочется снять шляпу, но так как вы это придумали? Что? Ужасно. Мошенники ищут фотографии автомобилей в соцсетях и на электронных площадках, чтобы использовать для получения незаконных выплат по страховке. Значит, водители выставляют свои машины с госномером, злоумышленники обрабатывают снимки, наносят на кузов трещины и вмятины, через ишку прогоняют вот это вот формата «О, привет, это ты на фото?» и просто отправляют в страховую и говорят «Вот, смотрите, все разнеслось, вот фиктивный счет за ремонт» и получают таким образом фиктивные страховые выплаты. Жесть! Я думаю, кстати, еще пора перестать выкладывать фото лица, потому что если у вас есть страховка здоровья, мошенники могут выложить фотографию, отправить, точнее, фотографию вашего сломанного носа и отправить счет за лечение. И вообще ничего не выкладывайте в интернет. Медузы и Henry Camomile Don't Wanna Go Home открывает этот час в эфире Love Radio.
0: Спонсор рубрики АОСУ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Здравствуйте, Слав Радио, с тобой. И тут есть Слав, это наша рубрика, где мы напоминаем тебе о том, как важно любить, и делимся тонкостями той самой любви. Вот здесь нашелся один сексолог, который сказал, какие шутки абсолютно убьют желание переходить к постельной части ваших отношений. Психолог пояснил, что перед близостью человек особенно уязвим. По его словам, шутка, которая за столом выглядит безобидной, в спальне может прозвучать как приговор. Поэтому все, что за столом. За столом не говорите, что на усах у человека суп. Вот, это будет неприятно перед началом того самого. Эксперт отнес к опасному юмору оценки размера, формы и запаха того, что скрывается в нижней части, а также сравнение с бывшими партнерами. Такие, ну, как кто-то неужели додумывался прямо в моменте, а вот Сережа до этого был совсем другим. Такие реплики могут вызывать гнев, обиду, отвращение, ну и, естественно, приводить к несостоявшемуся сексу. Ирония над мужской осечкой способна закрепить тревожное ожидание новой неудачи. И также сексолог предупредил о вреде шуток про возрастные изменения тела, запахи, физиологию. Может, в целом откажемся от шуток до, можете похихикать после. И то тоже опасно, потому что если похихикать сильно после, следующего до может не случиться.

0: Отличная ночь, The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, поют, что у них есть отличное чувство, что будет классная ночь, если вы будете правильно спать. Идеальная температура в спальне, напоминают нам ученые, составляет от 15,5 до 19,4 градусов, как утверждают американские сомнологи. А проверяем, а на улице плюс 21, спать не получится, всем работать.
1: Реклама. Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Радио.

0: А совсем скоро, буквально через небольшую паузу, будем слушать какой-то фрагмент из фильма или же сериала. Он будет, конечно, о любви. Вам по этой фразе нужно будет лишь написать нам в мессенджер, а из какого вы считаете фильма или сериала данный фрагмент был взят. И если вы угадываете абсолютно верно, то и забираете себе заветный подарок от Love Radio. Пока что запоминаем номер. 8-915-300-106-6 8-915-300-106-6 Держите ваши мессенджеры наготове. Совсем скоро поиграем.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: whatever, it's fine.
1: Сердцу Мила Йовович.
2: Та сама игра, где мы узнаем ваши знания о фильмах и сериалах про любовь. И прямо сейчас прозвучит какая-то фраза. Нет у нас аудиофрагмента, я буду вам зачитывать. Вам нужно по этой фразе понять, из какого фильма или сериала она. Если сразу не поймем, у нас есть немножечко подсказок. Ну а пока приготовьтесь. 8-915-300-106-6. Буду ждать ваше сообщение в Макси. И, внимание, та самая фраза. Любовь предполагает проводить время вместе. Но, находясь вдали друг от друга, можно любить еще сильнее. Ли друг от друга, можно любить еще сильнее.

Паттинсон, и Пирс Броснан, и Эмили Де Ревин. И также первым вариантом названия было «Мемуары», так как главный герой на протяжении всей истории ведет записи, через которые обращается к своему старшему брату. Ну и мемуары достаточно

0: Люси Чеботина, Каблук, в эфире Love Radio, и заканчивается эфир красавцев. В студии появляется Макс Фабиан. Макс, доброе утро.
1: Заканчивается или нет? Начинается, я уже даже не знаю. Но рад тебя видеть и слышать.
0: Как красиво. Ничего, ты с философскими сегодня настроениями. Я тебя приземлю обратно с небес на землю. Тут вот рассказывают, что россиянки начали продавать удаленные грудные импланты. Прямо сейчас можно БУ взять. То есть поносил, помотал, поматросил и бросил, так сказать, кому-то. Ну да, смотри, цены абсолютно разные. Да. Ну, я, правда, не знаю, зачем тебе, так, чисто как антистресс, возможно. Как эспандер.
1: Это идея для бизнеса, понимаешь? Неважно, кто продает. Ты можешь, мужчина, понимаешь, когда мужчина продает, я, говорит, трогал. Понимаешь?
0: Да.
1: Другим девушкам или мужикам, да? Мне понравилось. То есть бери. Тут сразу уже траст идет, понимаешь?
0: Ну, когда речь идет об имплантах, бери, это как раз-таки нужное слово. Раньше новыми, да, они стоили 200 тысяч рублей. Теперь отдают, ну, в среднем 20-30 тысяч рублей. Пожалуйста, ты обладатель новой груди. Пусть она и не часть тебя, она отцепная, так сказать, но все равно где-то там новая грудь есть.
1: Это за пару или развес?
0: За 100 грамм.
1: Нормально, да. Берем.
0: Все, Кирилл, Максим, да. С этим я оставляю тебя здесь. Хорошего всем дня. Да, если что, смотрите, 20 тысяч за 100 граммов, или может быть подольше, на развес. Всем классного дня. Красавцы вернутся завтра в 7 утра.
2: Спонсор утреннего шоу — АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Россиян предупредили об отключении входа через Apple ID и Google. Обманутым дольщикам могут начать быстрее платить компенсации. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Российские сервисы начали предупреждать своих пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google 6 июля. Некоторые предлагают привязать номер телефона, чтобы сохранить профиль. Также доступна биометрия и ссылки на информацию на портале госуслуги. В Госдуме предложили выделять регионам деньги из федерального бюджета на выплату компенсации обманутым дольщикам. Инициатива предполагает возможность для граждан наследовать указанные компенсации во внесудебном порядке. Ожидается, что в случае принятия меры люди, которые остались без дома и денег, быстрее получат выплаты. Компания Apple презентует новые гаджеты 9 сентября. По словам инсайдеров, будут показаны складной iPhone Ultra, модели 18 Pro и Pro Max. При этом базовая версия телефона будет выпущена только в начале следующего года. Создатели франшизы об агенте 007 рассказали, кого хотят видеть в роли нового Джеймса Бонда. Известные актеры на эту позицию не подходят, они слишком хорошо знакомы публике, а шпионы должны быть загадочными. Напомню, в сети ходили слухи, что главными претендентами являются Каллум Тернер и Джейкоб Элорди. Жена Бруклина Бекхэма скинула в сеть откровенное фото, а Том Харди записал рэп-альбом. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Менее трети россиян смогут жить и без интернета. При этом, согласно проведенному опросу, около 28% спокойно переживут удаление всемирной паутины. Для большинства комфортно провести без сети всего 1-2 дня. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня. Оставайся с нами.
3: Если действительно однажды интернет вдруг удалят, всегда останется радио. Не забывай об этом. И прямо сейчас ты на волнах любви. Lady Gaga, Just Then. На старте часа. Дальше Teddy Swims, Mr. Non-Adol. Ну и я.

0: что ты любишь на одной волне. Love Radio.
1: Иногда или всегда, главное, чтобы чувства были между вами. Ну, конечно же, если вы любите свою работу, это тоже очень хорошо. Всем привет, и продолжаем наш рабочий вторник. 11:21 в столице, меня зовут Макс Фабиан, и сегодня очень много крутых вещей у нас в эфире произойдет. Билеты в лето, итальянские каникулы стартовали, заберем еще одного человека в пул финалистов. Также я подарю два билета кому-то из вас на Егора Крида в Лужники 10-11 июля. Все это будет. Будет так же, как и крутая музыка. До конца часа Desire, это Гелен Харрис и Сэм Смит. Погнали! Чуть раньше Филатов Хэррис. И совсем скоро Хюгель Салцо, Джамайкан. Радио, саундтреки твоей любви со всего мира. Оставайся.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин».
5: Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
12: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Город не ждет. И тормоза тоже.
5: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Кэлвин Харрис и Сэм Смит здесь в эфире Love Radio. Эти двое дарят нам танцевальный трек Desire за 8 минут до конца часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а дальше в новом часе настроение танцевального будет еще больше, но не только его, а лирика тоже появится. Эд Ширан, Джастин Бибер до конца текущего отрезка вместе с нами. Работа I Don't Care, ну и финал за Элоком и Дженнифер Лопес с их треком Everything Fine. Так что обязательно оставайся с нами. Саундтреки твоей любви ждут тебя в новом часе.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
5: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Продолжаем с тобой поиски лучших саундтреков для этого вторника. Час будет музыкальным. Диджей Гоша и Джейсон Дерул, а также Мелоди откроет его работу. Мичика будет Баиндек Чой Мод с нашумевшим треком Шаде. Ну и я, Макс Фабиан, тоже здесь.

0: радио от Сомбр. Красивая работа, 12.20, столица. Мы же движемся с тобой вперед и переходим к интересным вещам. Интересны они настолько, что кто-то через несколько минут станет гораздо-гораздо счастливее. Я, конечно же, говорю о человеке, который получит 2 билета в Лужники 10 или 11 июля. Это произойдет. Сольный концерт Егора Крида. 2 больших шоу. И у тебя есть возможность попасть туда абсолютно бесплатно с кем-нибудь еще. 2 билета я отдам тому, кто первым мне напишет в мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. Я тебе сразу перезвоню и буду поздравлять в прямом эфире.
1: Реклама. Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Брайан Миллер, Body Talk, язык тела здесь в эфире Love Radio. Ну а мы переходим к общению с человеком, который был расторопнее всех и написал нам в Макс Первом. Девушка зовут Лена, она из Москвы. Лен, привет!
1: Привет, привет!
0: Привет, как дела? Ты чем занята?
1: Отлично, отдыхаю, выходная.
0: У тебя сегодня выходной, класс, во вторник.
1: Да,
0: тебе завидует, наверное, сейчас вся страна, потому что ну, во вторник выходные бывают не у всех.
1: Как проводишь свой выходной? График от него зависит.
0: Как проводишь?
1: Ой, кофе пью на веранде, отлично.
0: Ой, я сейчас подписываюсь.
1: Пока погодка отличная.
0: Скажи, где ты находишься, и я приеду к тебе. Ну да ладно, шутки в сторону. Я думаю, что сейчас вся страна за тебя будет радоваться, особенно нам. Может быть, кто-то и позавидует, потому что я с удовольствием вручаю тебе 2 билета на концерт Егора Крида 10 и 11 июля. У него будет большое шоу в Лужниках. Расскажи мне, насколько ты хорошо знакома с его творчеством, насколько ты рада?
1: Слушаю постоянно, даже когда в такси езжу. Вообще очень нравится. Особенно песни его вот «Потрачу». Еще недавно вышла с Артик и Асти «Карма».
0: «Карма», согласен.
1: «Кайфую».
0: С кем пойдешь? Я тебе вручаю 2 билета, с кем пойдешь?
1: С подружкой.
0: Подружка, наверное, она счастлива не меньше тебя.
1: Да, я еще ее не обрадую, но обрадовать.
0: Так вот, потратьте это время 10 или 11 июля с пользой. На Егора Крид сходите, и тебе еще раз поздравляю. Ну а прямо сейчас «Невеста».

0: сегодня обсуждаем тему, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Константин нам рассказывает, что, как говорит моя теща, самое хорошее, что мне досталось от моего бывшего мужа, это фамилия. Ну вот, самое главное, что она это вам говорит, а не своей дочери.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Сытно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Сытно бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 149 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Сытно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 17 по 30 июня. Сытно. Свое, родное, свежее.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Break Me Me Dancer. Это легендарная работа от кого? Конечно же, от Freemasons и Sophilis Baxter здесь в эфире Love Radio. Настоящие мастодонты танцевальной музыки мирового масштаба.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Тем временем, ребята, 12:49 в столице. Мы движемся с вами в новый музыкальный час. Неумолимо он приближается. Также приближается моя Мишель на малиновой луне. Вместе с ней прокатимся. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End. Супер новиночка, свежая работа. Также следом за моей Мишель. Ну и в финале часа Ибон Forever.
2: Рекорд.

0: 23 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+. Это

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки. До музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Уверенно мы движемся, я думаю, что в таком же ритме и продолжим. Впереди все самое интересное, ну и, конечно же, очередной эпизод «Билеты в лето». Итальянские сезоны стартовали, жди моего сигнала, ну а пока...

0: Дослушали до очередного эпизода проекта «Билеты в лето». Вчера у нас стартовали итальянские каникулы. Белиссимо, как говорится. А это значит, что мы, в данном случае я, собираю пул финалистов. 17 июля мы вручим одному из вас поездку, точнее круиз на морском лайнере из Сочи в Италию. Вот, белиссимо, там и будешь говорить. Но сейчас тебе нужно набрать номер моей студии московской 8495-956-106-6. Звони, я прямо сейчас возьму трубочку, и кто-то станет счастливее. Погнали!
1: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: же самое делает, но только, наверное, он это молча про себя подпевает, потому что он музыкальный продюсер, ну а Кайза вокалистка. В 13:26 столице, я тоже не могу ждать, хочу скорее в проект.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Белиссимо. Хочется сказать мне всем, кто не дозвонился, ну, собственно, дозвонитесь потом. Итальянский я не знаю, вот одно слово. Зато есть у нас слушательница Наташ, которая знает не только итальянский, но еще и другие языки. Наверное. Наташ, привет.
2: Всем привет.
0: Наташ, ты вообще каким языком обладаешь?
2: Русским.
0: Русским. Английский, итальянский, что-то еще там, греческое?
2: Ну, так, немножечко могу послушать.
0: Ты даже арабский не выучила, когда в один из прошлых разов выиграла поездку в Эмираты?
2: Нет.
0: Не выучила. Друзья, кстати говоря, Наташа тот самый человек, который выигрывал у нас в предыдущих розыгрышах билетов в лето. И это, ну, яркий пример того, что все реально, и эти люди живые. Вот Наташа у нас, значит, на проводе. Наташ, еще раз, давай я тебе напомню, что нужно сделать. Хотя, ты знаешь, лучше меня. Вот скажи, что нужно делать?
2: Нужно выбрать палубу и каюту.
0: Прямо сейчас этим займемся. 3 палубы, 10 кают. Куда ты заселишься?
2: Я думаю, на первую палубу, в третью каюту.
0: Первая палуба, третья каюта. Минуточку, мгновение. Я все проверяю. Так ли это? Давай посмотрим, заходишь ли ты туда или нет. Угу.
3: Угу. Добро пожаловать в каюту.
0: И это при том, что ты не отмечаешь, не ведешь супердневников этого проекта и так далее. Я тебя поздравляю.
2: Спасибо большое.
0: Теперь когда будешь слушать «Красавцев Лав Радио» с самого утра?
2: С 17-го, вот как выйду из отпуска.
0: 17-го.
2: Прилечу и буду слушать.
0: Ой, как раз. Прилечу и сразу в другую страну, значит, уплыву, да? Практически.
2: Да.
0: Слушай, ну, губа не дура, конечно. Я тебе желаю, чтобы у тебя все так и произошло. Спасибо, что с нами. Ну, а прямо сейчас The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears, дальше Banderas и их легендарный Manhattan.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
5: Реклама.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: давай танцуй, иди, вставай, делай что хочешь. Главное, чтобы это было красиво и в ритм. Ну, в данном случае творчество Мари Краймбрери, треку «Иди танцуй». 13.50 в столице. Дальше танцуем в сторону финала часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Красиво двигаться, как говорится, не запретишь. И мы с тобой до конца этого часа красивую музыку послушаем. Джастин Бибер, будет его работа «Yummy». Icona Pop, заглянут «Butterfly Feelings» и Бибер Экса со своей суперновинкой «One Day».
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я Самая». «Я Самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я Самой» для самой себя.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight — символ ваших чувств. 16+.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
2: Я люблю тебя.
1: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Продолжаем наслаждаться этим вторником, хорошей погодой, летом. Не забываем, что вот сегодня заканчивается первая треть, нужно успеть все. Ну и, конечно же, хороший плейлист тебе в помощь. Avalon Rocks and Vertigo. Прямо сейчас дальше DJ Smash Vintage.

каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой.

вопрос любить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Свежак от BTS, Come Over, здесь в эфире Love Radio. Действительно, атмосфера присутствует, ну а мы летим дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше атмосфера будет и тоже суперхиты от российских исполнителей. Мод случайности не случайно до конца часа. Ждем. Случайно.

0: совсем скоро мистер Ноне Долло, Терри Свинс. Радио и оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
1: Реклама.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе.
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Сегодня обсуждаем тему, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Константин нам рассказывает, что, как говорит моя теща, самое хорошее, что мне досталось от моего бывшего мужа, это фамилия. Ну вот, самое главное, что она это вам говорит, а не своей дочери.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: суточно.
1: 6+.
2: Реклама.笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

хочу кричать о том, что друг.

0: like на-на-на. Именно с таким настроением мы постепенно подходим к финалу часа здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Безусловно, безусловно, продолжим тебе дарить шикарное настроение, крутые эмоции уже в новом часе. Ну а до конца текущего Vanatec Denisha, Someone, Мод, случайности не случайны. Послушаем философию, музыкальную философию Мода. Ну а также Алан Букер, Забель Мелькман и Гейтрин Урайен с совместной работой Broken Strings.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Продолжаем делать горячо, свежо, ну и, конечно же, музыкально в новом часе. Новый плейлист Алекс Уоррен, Fever Dream. Прямо сейчас дальше Зирт. Газуем вместе с ней. И Бруно Марс, Just Might тоже будет. Меня зовут Макс Фабиан. Всем привет. Привет.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: твой-твой и ничей больше, ну а точнее наш национальный российский герой Дима Билан. Твой номер один здесь на волнах Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: 15.20 в столице, впереди также будут герои, ну и те артисты, треков от которых ты не ожидал, а они действительно могут удивить в хорошем смысле. Вот, например, Адам Ламберт с такой крутой новинкой Under the Rhythm. До конца часа обязательно обрати внимание. Чуть раньше Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. И скоро, уже скоро Клинган, Ларген, Kids on the Run. Слушай Love Radio и не забывай мечтать.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
13: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20-66-66.
14: «Love Radio». «Love Radio».

0: радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав Радио».
0: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 149 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 17 по 30 июня. Ситна. Свое. Родное, свежее.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.
10: «Лав

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Это был самый летний трек, лично по моему мнению. Summer's Back, лето вернулось уже как месяц от него прошло. Элла Джесс Глин только что были здесь в эфире Love Radio. Мы же движемся вперед в сторону финала часа. Там и новый не за горами. Прямо сейчас Ял Ричардсон и Габриэла 100 Miles. Будет там Lambert Under the Rhythm. Супер новинка, обрати внимание. А также Моджо, их легендарный Лэри.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Объем выданных автокредитов в России вырос, астрономы нашли микровселенные. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Love Radio, подробности прямо сейчас. В первую половину года банки выдали россиянам автокредитов на сумму 580 миллиардов рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что выдача таких займов по-прежнему остается на довольно низком уровне. С невысоким спросом связан общий рост цен на автомобили и низкое желание к риску со стороны банков, которые повышают требования к качеству кредитных историй граждан. Физики из Франкфуртского университета имени Гёте представили теоретическое обоснование существования объектов, которые могут быть альтернативой черным дырам. Согласно публикации специалистов, в предложенной модели при гравитационном коллапсе звезды внутри нее создается микровселенная. Расширение этой системы обеспечивается темной энергией, которая создает давление, противодействующее гравитации. Этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Астория Гранде по системе «Все включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемоданы, чтобы отправиться в Грецию. На очереди Италия и Турция. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lovradio.ru, категория 18+. На Урале нашли собаку, которую унесло смерчем в лес вместе с будкой. История похожа на сюжет знаменитой сказки «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова. В оригинале ураган поднимает в воздух домик-фургон, в котором пряталась девочка Элли и ее питомец Тотошка. Животное выжило и уже вернулось к хозяевам, пишет РИА Новости. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
3: Счастливый исход получается, возвращение летающей собаки, все с ней, слава богу, ну и, конечно же, и музыка в эту честь. Бритни Спирс, Womanizer, прямо сейчас, дальше Dati Take Me There, но я, Макс Фабиан, с тобой еще целый.

0: Авторадио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

0: 18.20 по московскому времени. Больше нет иллюзий. Только настоящее, только нахождение в моменте.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Мы с тобой иллюзиями никогда не страдали. Всегда в моменте, всегда смотрим на мир без этих самых розовых очков, очечков. Продолжаем наше движение вперед. До конца часа Рен Миллер, Body Talk. Чуть раньше Хьюгель Салцо, Джамайка. Скоро Bring Your Love от Мадонны и Сабрины Карпентер. Это Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5.5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня номер один.
1: Когда соберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
3: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
2: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: И главное, что не очки, они до хорошего, до добра не доведут. DJ Smash и Dior «Розовый туман» здесь на волнах Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Стремимся завершить с тобой этот час поскорее, чтобы по московскому времени ворваться в вечерний сегмент и кайфовать еще больше. Там и до конца рабочего дня недалеко. Ну а до конца этого часа Али Фарвен, Рен Миллер, Бадди Ток будут Кэт Сай, Габриэла, а также Келин Харрис и Джейзи и их суперкрутая новинка под названием Satisfy. Я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой до завтра. Услышимся и увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Желаю тебе классного начала вечера. Пока.
2: Реклама меньше минуты.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: В России вырос спрос на книги, Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Love Radio, подробности прямо сейчас. В России спрос на литературу о борьбе с тревожностью за год вырос на 85%. Чаще всего покупают книги «Я слишком много думаю, как избавиться от тревожных мыслей», «Тревожный мозг, как успокоить мысли» и «Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных прокрастинаторов и тех, кто просто устал и запутался». Напомню, в 2025 году Москва впервые с 2019 года уступила статус самого тревожного региона страны. Три выпускницы столичных школ получили максимальные 400 баллов на едином государственном экзамене. Такой результат на одном из субъектов является уникальным за всю историю ЕГЭ, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Ученицы сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. Первой московской школьницей в этом году, набравшей 400 баллов, стала выпускница столичной школы номер 1409 Екатерина Малкова. Позднее она получила 100 баллов за пятый предмет, став единственной школьницей за 25-летнюю историю экзамена, набравшей максимальные 500 баллов. Из-за аномальной жары Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров. Причина – тепловое расширение металла, из-за которого построен символ Парижа. Погода влияет не только на высоту сооружения. В течение дня солнце нагревает разные стороны башни неравномерно. Сначала восточную, затем южную и западную. Из-за этого металл расширяется не одинаково, и верхушка башни слегка отклоняется, следуя за движением солнца. За день она описывает небольшую окружность диаметром около 10 сантиметров. Для людей эти изменения незаметны. Еще больше новостей, а также другой актуальной интересной информации найдешь в нашей группе ВКонтакте, а также в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
3: Вот бы все так росло от жары на 10 сантиметров. Ну нет, нет, я не о том, о чем вы подумали. Конечно, речь о зарплатах, о вашей любви к Love Radio и, конечно, о наших чувствах к любимым. Это Love Radio. Доброго дня. Поехали.

0: Republic в продолжении часа с треком Give Me Something. На самом деле, эта фраза «Дай мне что-нибудь» знакома многим, но, как правило, слышим ее от наших девочек, девушек, женщин. Причем относиться она может совершенно к разным ситуациям. Тут диапазон применения варьируется в зависимости от дня недели до Луны в Венере. Пробежимся по плейлисту в обозримом музыкальном будущем. Дима Билан и Анастасия Пилок.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза...
0: За экватором часа Венера и трек «Другая жизнь».
1: Вся другая жизнь существует точно. Если другая случится, как-то все раз.
0: Ну а сразу после рекламы «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

0: способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером, а затем получая кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
1: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
2: Июнь. Время сильных решений. Вавилон Exit действуют эксклюзивные предложения на популярные модели до конца июня. Exit RX от 3 миллионов 180 тысяч рублей. Exit VX от 3 миллионов 900 рублей. Эксклюзивный лот уже в наличии. Выдача одним днем. Все дороги ведут в Exit Avilon. Подробности уточняйте у менеджеров по телефону +7 495 730 1102 или на сайте promo.avilon.defisexit.ru. Не оферта. Exit. Бомф.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
2: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
3: Юсуповская больница – многопрофильная клиника премиального уровня. Здесь занимаются самым сложным – травматология, неврология, онкология и другие направления. Первоклассные специалисты, точная диагностика и реабилитация в атмосфере пятизвездочного отеля. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. «Озон Фреш» доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-3924-4741.
11: «Лав Радио» представляет. Лето будет жарким. И под его треки. 5 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Holiday Boy. Большой стадионный концерт. Главные и новые хиты. Море драйва и фантастическое шоу. Holiday Boy. 5 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Не пропусти. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компании ArtLife. 13+.
12: Лав Радио. Реклама. Телефон в Москве. 8-495-925-33-17. Молчать.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
1: Love Radio года.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 149 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 17 по 30 июня. Ситна. Свое. Родное, свежее.
9: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 4904-32. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
0: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20-66-66.

одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Диляна и Джакон. Драма практически диснеевского масштаба про Рапунцель и принца, только если для спасения принцессы. Были задействован наследник престола и конь. В этой версии сказки главным героем должен быть Джигит с наследством в виде шаурмичного киевского и заниженная приора.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Касаемо перспектив на остаток часа, тут Дэвид Гетта и Сиа, Let's Love, Дима Билан и Анастасия Пилок. Ну а под занавес 60-минутки Бритни Спирс и легендарная Burn to Make You Happy.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань

0: лучшей версии себя.
1: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
0: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: В Москве до конца рабочей недели будут бесплатно предлагать воду. В столице попробуют установить новый рекорд. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Москвичам из-за жары будут предлагать воду на вокзалах и станциях МЦД. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. По прогнозам синоптиков, июль начнется с 30-градусной жары, на смену которой придут грозы с ливнями. Тем временем аномальная жара сейчас наблюдается в Европе. Стартовал прием заявок на участие в 4-м всероссийском конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Путешественников со всей страны приглашают поделиться своими маршрутами по Дальнему Востоку и Арктике. Участники могут представить свои экспедиции, походы и поездки вне зависимости от их масштаба. Задача конкурса заключается в том, чтобы показать уникальную природу, культуру и возможности этих мест. Прием заявок продлится до 15 января следующего года. Победителей ждут крупные денежные призы. Обладатель Гран-при получит 3 миллиона рублей. За первое место предусмотрен 1 000 000 рублей. Все подробности на сайте путешественник.dv.рф. Столица попробует установить рекорд России по самому массовому поцелую. Организаторы рассчитывают, что к акции присоединятся сотни пар. Напомню, сейчас рекорд зафиксирован в парке Швейцария в Нижнем Новгороде. Там в июне 2023 года одновременно поцеловались 167 пар. Эксперты рассказали, сколько стоит собрать школьника на бал. Платье для школьного выпускного в этом году в среднем обошлось 8 904 рубля. Это на 5% дороже, чем годом ранее. Парадный наряд для юноши чуть менее накладен. 6 721 рубль за костюм и 913 рублей за белую рубашку. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова.
3: Ну иди сюда, я тебя поцелую. 8900. Конечно, если бы Наташа Ростова собиралась на этот бал, Толстой точно был бы недоволен. Это Love Radio, всем хорошего настроения. Врываемся в этот вечер вместе. Далее Тедди Свимс, мистер Новый Ролл на первой строчке часа.

0: Radio Talk to Me. Случай, конечно, нечастый, но психологами явно трактующийся как тренд позитивный. Так что, уважаемые леди, если ваш парень после работы предлагает поговорить, следуй заветам Зигмунда, советую не отказываться. Ну, мало ли, что вы не разбираетесь в ловле щуки на мотыля. Если вы хотите и рыбку съесть, ну и сами знаете, то делайте все для того, чтобы в общении с вами ваш карась чувствовал себя как рыба в воде.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а прямо сейчас заглянем в будущее музыкальное и узнаем, какие перспективы нас ждут в ближайшие несколько минут. Рыбка, свежий трек от

0: мы обсуждаем, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Вот Анна Грановская нам пишет: всю жизнь не хотела менять фамилию. При замужестве пошла на уступок и поменяла. 2 года были женаты. В соцсетях ничего не меняла, только документы. Заметьте, это еще один фактор. Если вы поменяли фамилию в документах, это понятно, это все по закону. Но настоящую проверку человек проходит, когда нужно поменять фамилию в соцсетях. Вот если там все изменилось, все. Вы официально максимально близки.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: холодная скандинавская любовь, Tavelo, To Die For, яркие страсти в продолжении часа. Яркие страсти продолжат воплощаться в музыкальных хитах. Само собой разумеется, горячая новинка Happy End от Сергея Лазарева и Полины Гагариной сразу после рекламы, далее Lady Gaga и Poker Face.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат.

0: Отправь радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-Радио.
1: Я люблю тебя.
0: Лав-Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Приятная прохлада расселилась над городом. Самое время укрыться от жары в помощь тебе. Самые свежие треки — это Love Radio, далее Love Power и DJ Light. Классного вечера!
0: Love Radio представляет
3: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light в мешап-проекте Love.

0: Это Love Power в продолжении часа на волнах Love Radio. Надеюсь, этот вечер действительно проходит под знаменами любви. Ты с нами, трясешь своими булочками. Но не помню, не забывай о том, что, конечно, углеводы на ночь не самая лучшая идея.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Далее мы с вами продолжим движение в том же ритме. Прямо по курсу Time Impala и Jenny Dracula. Медузия Генри Хамильтон, Дон Музия Генри Хамильтон, Дон Уолл Го Хоум.
1: Love Radio.
2: Love Radio. Love Radio. Love Radio.

0: приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: продолжение музыкального часа. Инна и Морента, отдаемся на 100% этим танцевальным ритмам и узнаем, каким будет конец этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Далее по списку Biberex, One Day, Леша Свик с треком Стерва и Black Eyed Peas, My Humps.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. We'll be right back.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Спускается ночь на город, мафия просыпается, но нет, это где-то там, на юге Италии. Мы же с вами можем разбудить разве что свою совесть и сказать ей: «Эй, лето в разгаре, это Love Radio».

0: Это Флорайда и Good Feeling. Ловим вайб с Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А если ты любишь свою вторую половинку, то ты, конечно, слушаешь Love Radio в компании с ним, ну или с ней. Всем классного вечера, немного о перспективах музыкальных. Далее, Hugelin Salt, Jamaican, DJ Smash, Клава Кока, с работы пятница, подождите, ребята, рановато. Ну и, конечно, Бангаранга, хит, шедевр, мастер-пис этого Евровидения от певицы Дары.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: женщинами, конечно, можно ругаться, но не нужно. С женщинами можно спорить, но не нужно. Но есть всегда один обезоруживающий аргумент. Я перепутала. Это «Серебро» я перепутала в продолжении часа на волнах Love Radio. Всем классного вечера. Узнаем, что дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ты слушаешь Love Radio и двигаешься в такт. Далее Мария Зайцева и Никита со свежим треком «Все слова о любви». KDDK, Heartbreaker, ну и под занавес Дайдо, Life for End.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: И пускай мы плавно прощаемся с июнем, впереди 120 минут, ну а дальше целая жизнь, наполненная моментами счастья, улыбок и, конечно, любви. Это Love Radio, далее Алекс Уоррен, Fever Dream.

Продолжение часа, гипнозы, ваши веки тяжелеют, тяжелеют, тяжелеют. Ну, само собой разумеется, женщина — это седьмой кусок пирога. Далее Джонни и работа «Никак». После «На малиновой луне» от «Моей Мишель». После рекламы Ариана Гранде «Hey there, Mary, you love me». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: «Зеленый ящик». Проект о том, как нейросети меняют нашу жизнь.
1: Всем привет! Это «Черный ящик» — проект об искусственном интеллекте. Меня зовут Софья Кукарина. Сегодня поговорим о том, как нейросети меняют внутреннюю кухню кинопроизводства.
0: ID.
1: Чтобы разобраться в этом, мы связались с Юлией Панковой, режиссером, преподавателем курса AI в кино в Московской школе кино и Высшей школе экономики. Если мы говорим об искусственном интеллекте в кино, то люди чаще всего думают, что речь идет о генерации видео. Но на каких этапах создания фильма реально используются нейросети? Они задействованы от первоначальной идеи до постпродакшена или процесс строится несколько иначе?
2: От и до, пока мы не видим, да, проектов, которые прям вызывали бы вау-эффект. И это просто такой переходный момент. Конечно, такие проекты будут появляться полнометражные мультфильмы. Если говорить про то, где сейчас присутствует искусственный интеллект в кинематографе в большом, наверное, для улучшения озвучки, то есть, да, прогнать там через какие-то программы, улучшить звук, если что-то пошло не так. Ну вот то, что рисуют заявочные планы, сейчас все больше и больше, да, если не хватает какого-то съемочного материала, ну это уже на постпродакшене. Пока еще рано говорить о том, что у нас есть цифровые актеры, потому что людям нужны реальные эмоции для того, чтобы прийти в кинотеатр.
1: В социальных сетях мы видим много вирусного контента, созданного искусственным интеллектом. Ну, например, ролики про сложные отношения клубники и банана. Хорошо ли, что такие творения так заходят аудитории?
2: Это композиционно невыверные кадры, это непродуманные персонажи, очень какие-то нелепые озвучки. Явно это все создает нейросеть, то есть в этом нет ничего плохого, но проблема в запросе аудитории, что мы привыкаем к тому, что у нас появляются вот эти вот странные генеративные ролики, наша насмотренность становится хуже.
1: Сегодня можно сгенерировать внешность любого человека, воспроизвести его голос. А какие правила работы с образами живых людей есть в индустрии и вообще есть ли какие-то этические границы?
2: Вот это вопрос, который всегда ставит всех в тупик, потому что, конечно же, это все необходимо, но с другой стороны, как это будет регулироваться, непонятно. Скорее всего, мы сейчас просто на этапе зарождения нового вида искусства. Безусловно, кино останется. Будет просто в кинотеатре два выбора. Сетевое кино или обычное кино. И человек будет сам делать выбор.
0: Черный ящик.
1: На этом пока все. Каким будет мир, построенный при помощи нейросетей, покажет будущее, причем, скорее всего, самое ближайшее. Это был «Черный ящик» — проект об искусственном интеллекте. Меня зовут Софья Кукарина. Пока.
0: «Черный ящик». Love Radio.

0: Авторадио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы в Авторадио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет

0: тебя. С ответом на риторический вопрос «А как?» Джонни с весьма очевидным ответом «Никак». Ну, на самом деле, действительно, иногда, если что-то не клеится, не получается, проще отпустить ситуацию и дать судьбе решить все за тебя. О том, что услышим до конца часа, прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Зафиналит плейлист этого часа Даррен Хейс, работа Insatiable, вслед Армин Ван Бюрен и Софи Ликс Бекстер «Not Giving Up on Love». Под занавес 60-минутки Адам Ламберт «Under the Rhythm». На сим откланиваюсь, услышимся завтра. Всем классного вечера. Пока-пока.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Номер 4.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

любви тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 розыгрышей. И выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это же.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

твоя худшая ошибка, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: Мы обсуждаем, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Вот Анна Грановская нам пишет: «Всю жизнь не хотела менять фамилию. При замужестве пошла на уступок и поменяла. 2 года были женаты. В соцсетях ничего не меняла, только документы». Заметьте, это еще один фактор. Если вы поменяли фамилию в документах, это понятно, это все по закону, но настоящую проверку человек проходит, когда нужно поменять фамилию в соцсетях. Вот если там все изменилось, все, вы официально максимально близки.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19... Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года.